0: sucessos do passado de volta.
1: Time Machine. Machine.
2: Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».